архиепископа и митрополита нашего Кириону и весь священнический диаконский и иноческий чин, предержащие власти наше и все воинство, благородных и преснопоминающих,

0: Исполни молитву нашу, Господе.
1: Господи, помилуй.
0: О предложенных честных дарах Господу помолив.
1: Господи, помилуй.
0: О святим храме се ми свирою благовинием и страхом Божиим ходящих вонь Господу помолив.
1: Господи, помилуй.
0: Избавити се нам от всякие скорби, гнива и нужды Господу помолив.
1: Господи, помилуй.
0: Bože, se držiteľu jedine sviate, príjemlej žertu chvalenia, od prizývajúcich ťa vsým srdcem, príjmi i nás hriešnych molenia i prinesi ko sviatomu tvojemu žertveniku i udovli nás prinosi ty tebi dar, že i žertu duchovnia o našich rysých i ľudských nevideních i spodobí nás obristý blahodať pre toboju. Ježe, ve ty tebi blaho prijatní žertvy našej i vseliti sa duchu blahodatý tvoja blahmu v nás i na predležaštích darých sých i na sých ľudech tvojich.

0: воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия Своя Матери, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и же во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня Града, святых отцов седьмого Вселенского собора, святого апостола Филиппа, единого седьми диакони, преподобного отца нашего Теофана Начертанного и творца канонов епископа Никийского, блаженных священо мученик Павла и Василия, епископов Пряшевских и Методия протоюмена Михаловского и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеко любе.
1: Амин. Святый Архангеле Михале, охрани нас Твою, будь нашим хранителем против злоби и напасть от его. Покирно просиме Господа Бога, дай ему каже свою милость, Гате воеводо небесного, безтелесного войска, через Божу мить зажен до пекла сатана и других видлых духов, котре ся поневеряют по свете на залбе людских душ. Аминь.
0: Сестры, братья, выслухаемся си литургический программ ознамена на тот тиждень.
2: Ваше русинское радио.